0: Πήγαινε νεβά ο Κίκος. Πήγαινε νεβά ο Κίκος. Solo por causa del Señor, no dejarás en incienso creta. Se hizo que os la de Achini, incienso de Hechora ni leña. Si en que pinquito que se exhubó que guiñane, sin que usted fule, apá mugro armi. Solo que os ya cachan algunos 40, algunos 30, pero ya cada uno a notar en 100 sucres. Ya está a los 1200. Si se han despiden a conces, ama... Sakiringi samong ginispa nyo kawaksa na kumbita ang guna sa nagnya kahit tutan ta chau psa kusarita is kizambito ki kontente ki gozo ki recibe esa bendisyon kahit ginya suks na ito kong ne ma ne sustarini ne manchani nya taitami to nishpika kanan na amri sa lachari ima wasi obs isang mi ima gran obs ne wasi ips na chari nicho Че аз по-асуксула, аз по-царска слева и лежам кухан. Пицак, ню как пускин лескетур с кухани. Че аз по-ата слеп. Не, но и загла, снала. Тега, тега мама варми, тега нини, мами, тега го манна от кафуринги, с отеле, цактиван ка нини. Ню га рапто кури салам, вата с нюка апареса. Тай, сарават с нюка апареса, канга цакила, муда татрис рингила. Я рук с фитянцей, с вами кончишь, и тут чая на горка с Сан-Франциско. Саяны самотанецки на тасу махига. Супитки садил. Курам так не потрекся, что мамы тази кукулазю сама манскет. Сунгулаб нерине и мата чисталах, но когда жик куракун. Кшна лазин кут рикун рикун, лакшна лазин рикун рикун, у него так запах! Я стам хочу с кутин кшназику, за кугла не кодек. Я лекстин, ВАБО! Дай, дай, дай. Эй, бега там! Его мама не имеет. Вот так, чимба ман списки такая гонган, списки сан, чимба ман там кая гима бактишнен. Хуста, так вава, вава дарил так сюда, уя могу сага, чимба не, ваку, донде андас, я тебя ando buscando un mes, не. Но пареси, voy a buscar en tu puesto, no hay nada, y ahora me пареси, ve, te vendo una máquina, не, я псен, донде тимс, en la casa, vamos. Жил, онде ставаш не структу. Ну когда, Господ трабахаш, порига на казен, искина в макета, возрил сад, всяку на ус.
1: Тиемпо, паре ке сеас бендесидит, ермана. Шерисен токи гонат, юста манен габа.